21 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства Мазеном Торки Саудом Аль-Каде. Отметив, что отношения между Азербайджаном и Иорданией строятся на основе дружбы и братства, глава государства подчеркнул, что наши страны всегда демонстрируют взаимную поддержку, выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, межпарламентской и других сферах. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений, будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес. 22 июня президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В этот же день состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова. После состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым в формате «один на один». Затем встреча продолжилась в расширенном составе. 22 июня с участием президентов Ильхама Алиева и Сардара Бердымухамедова в онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера «Дослуг». В этот же день с участием глав двух государств состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской республикой и Туркменистаном. Далее президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов выступили с заявлениями для прессы. 22 июня в Баку во дворце Гюлистан от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова. На приеме была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и туркменской музыки.

0: 23 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил визит в Физулинский район. Сердара Бердымухамедова встретил президент Ильхам Алиев. В рамках визита в Карабах президенты посмотрели разрушенные места города Физули. Специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавенском районах Эмин Гусенов проинформировал президента Туркменистана о разрушениях и актах вандализма, совершенных вооруженными силами Армении на территории Физулинского района за 30-летний период оккупации, а также о проводимых и планируемых работах в соответствии с генеральным планом города. Высокому гостю также была предоставлена информация о мечети, строящейся Туркменистаном в Физуле. Прибывшие в этот же день в Шушу президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района. Затем главы государств побывали в первом жилом комплексе, построенном в городе Шуша, ознакомились с ходом строительных работ в Шушинской мечети, с выставкой Гейдар Алиев и Карабах в Центре творчества, посмотрели расстрелянные во время оккупации бюсты известных личностей Азербайджана Натаван, Бюльбюля и Узейра Гаджибайли. Далее президент Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов посетили дом-музея Бюльбюля в Шуше. Затем главы государств посетили Джидердузе в Шуше. Президент Ильхам Алиев подарил здесь главе государства Туркменистана карабахского скакуна по кличке Мерт. 23 июня в Шуше состоялся совместный обед президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. 23 июня завершился государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан. В Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо великому герцогу Люксембурга Гийому по случаю национального праздника Великого герцогства Люксембург. Глава государства также поздравил президента Словении Наташи Пирц-Мусар по случаю национального праздника Дня государственности Республики Словения. 24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между законодательными органами и перспективы его дальнейшего расширения. Глава государства принял делегацию во главе с председателем собрания Исламского совета Ирана Мухаммадом Багиром Галибафом. В ходе беседы была выражена уверенность в еще более динамичном развитии азербайджано-иранских связей в будущем. С удовлетворением подчеркнуто, что строительство моста Агбен-Келале уже завершено, и проходящий по территории Ирана Аравский коридор также послужит расширению транспортных возможностей в регионе. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, в том числе по вопросам межпарламентского сотрудничества. Была затронута деятельность межправительственной комиссии. 22-23 июня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов находился в Азербайджане с государственным визитом, в рамках которого провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, посетил города Физули и Шуша, а также принял участие в церемонии обмена подписанными двусторонними документами. По итогам визита стороны заключили ряд соглашений в сферах транспорта, морского судоходства, промышленности, инвестиций и других направлениях, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в энергетике, логистике и производственном секторе. В рамках визита Азербайджан также передал в дар Туркменистану нефтяной танкер, что стало дополнительным элементом расширяющегося сотрудничества в сфере морских перевозок на Каспии. Перечень подписанных документов отражает не новые приоритеты Туркменистана, а следующий этап политики, которую страна проводит уже несколько лет. За это время Ашхабад активно развивал нефтегазовый сектор, модернизировал транспортную инфраструктуру и расширял производственные мощности промышленности. По мере завершения многих из этих проектов на первый план выходит задача их интеграции в международные экономические связи. Именно поэтому в центре переговоров президентов Туркменистана и Азербайджана оказались энергетика, логистика и промышленная кооперация, сферы, в которых Баку способен выступать для Ашхабада не только партнером, но и важным связующим звеном с более широкими региональными и глобальными рынками. Нынешний визит Сердара Бердымухамедова в Азербайджан и подписанные по его итогам документы отражают переход к более прикладному этапу взаимодействия, связанному с энергетикой, транспортом и промышленностью. Туркменистан усиливает добывающие и перерабатывающие мощности, развивает каспийские проекты и обозначает интерес к диверсификации экспортных маршрутов, включая европейское направление через Азербайджан. Параллельно формируется транспортная база для расширения транзита и промышленная политика, ориентированная на углубление переработки и экспорт готовой продукции. В этих условиях Азербайджан выступает ключевым партнером, обеспечивающим сопряжение энергетических, транспортных и промышленных потоков.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречи с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства Мазеном Торки Саудом Аль-Кадем, с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. В ходе встреч проведения в Баку 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества было оценено как важное событие. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Председатель Милли-Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках проходящей в Баку 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества провела встречи с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства Мазеном Торки Саудом Аль-Кады, заместителем председателя Палаты представителей Королевства Марокко Мухаммедом Гайятом, председателем Глобального совета по толерантности и миру Ахмедом Мухаммедом Аль-Джарваном, с первым заместителем председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Тариком Аль-Таиром, председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Маргаритой Талапой, председателем Собрания Исламского совета Ирана Мухаммадом Багиром Галибафом, председателем Великого национального собрания Турции

Нуманом Куртулмушем, председателем консультативного совета султаната Оман Халедом Халялом Насиром Аль-Маавали. На встречах были обсуждены развитие межпарламентского сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. 24 июня в Баку состоялась церемония открытия 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества. На мероприятии прозвучал государственный гимн Азербайджана, были прочитаны аяты из Корана. Затем председатель Милли Маджлиса Сахиба Гафарова зачитала обращение президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия. На церемонии открытия председательства в Парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества перешло от Индонезии к Азербайджану. Отметим, что в мероприятии принимали участие свыше 400 делегатов.

Руководитель Бакинского офиса Совета Европы Петр Зих был вызван в Министерство иностранных дел. В ходе встречи был выражен резкий протест в связи с решением Европейского суда по правам человека против нашей страны от 18 июня. Подчеркивалось, что данное решение является несправедливым, предвзятым и противоречащим положениям международного права. В ходе встречи было доведено до сведения, что Азербайджанская республика решительно отвергает это решение суда, а азербайджанская сторона рассмотрит все возможные средства и предпримет соответствующие шаги для защиты своих законных интересов. В столице США, в Вашингтоне, в здании Конгресса по инициативе Бакинской инициативной группы состоялась международная конференция на тему «Право на возвращение и самоопределение. Двойные стандарты и избирательные подходы». Данное мероприятие, проведенное в Конгрессе, можно расценивать как важный вклад в дело признания международным

сообществом фактов этнических чисток азербайджанцев со стороны Армении. Участники конференции подчеркнули важность постоянного удержания в фокусе внимания международных организаций вопроса признания фундаментальных прав, права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли. На примере сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории Армении в результате политики этнических чисток, было заявлено о необходимости дать правовую оценку на уровне международного права фактам систематического разрушения, осквернения и присвоения культурного, религиозного и исторического наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, оставшемуся в Армении, включая топонимы, мечети, кладбища, святыни и другие памятники, а также потребовано провести расследование и документирование указанных нарушений на месте силами международных организаций. За мероприятием из зала наблюдали представители армянских СМИ, действующих в США, в том числе представители Армянского национального комитета Америки. По окончании мероприятия участники конференции приняли обращение, адресованное членам Конгресса США. Вы слушали обзор основных событий уходящей недели. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире. До свидания, всего вам доброго.

Бечени импат моцяню такаев океор мушакульти арвести инчпес на юмер жовурти энтогенези пат моцяну сум насирюцян хамар. Емигаев обнан карнар вучмян хасак суицентализ ворадр беченакан панахюсюна кафац хазара вортайнир арачва бронзе дарихет алева погуме мер этногенези пат моцяну сум насирюцян хамар амур пастер. Емигаев жарай паткернарум нарарвацен тонакан арарогуцюнар артацулог вобнан карнар инчпес на юмер тарбир асхагитакаев ашхарагракан паткернаров вобнана картер. Емигаев шарзана ворумесан шанагуцюна мер жовырти патмакан азгагруцян инфанагитуцян хамар ев патуме марткуцян патмуцян вах эволюцион дарашар жанари масен жаря паткернари хавакацуе вору артацулуме хин жовырти кронакан гавапарахосакан дисабанакан ев какакан хаяцхнара. Этиобар емигаев паткернаров ворум ксэцвэле мер жовырти кенсакерпи хин соворутнери ев авандуйтнари эткафац ворпес патмакан ев керпар вестяр жекавуроинакнар кышам Макин Тультал Мес Хетевели Юсум Насрел, Мирпат Мутеем Шакути Заргас Маска Знакам Пулара Шамрака Гракан Карков. Нашенк Найя Вурьер Куазар Ксаник Твакани Гулисита Смекин Паризум Каяцац Юнеско и Карасон Йотиор Настасжаном Адрбичени Коумиснер Каяцвац Гейми Гая Ев Гюгель Патмам Шакути Тайне Бнакан Хамалирен Гарквили Хамашхрайн Жарангутян Нахнакан Цанком. Դուկլսեցի կադրբիջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры» в студии Кемаля Зейналзаде. Здравствуйте. Вначале краткий анонс новостей. В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры» в студии Кемаля Зейналзаде. Здравствуйте. Краткий анонс новостей. Азербайджан определяет новые направления культурного сотрудничества с Италией и Перу. В Риме состоялась премьера фильма «Тагиев. Нефть». В Азербайджане пройдет неделя тюркского мира к столетию первого тюркологического съезда. В рамках своего визита в Рим министр культуры Азербайджана Адель Керимли встретился с министром культуры Италии Алессандро Джули и с генеральным директором Международного центра по изучению, сохранению и реставрации культурных ценностей Аруной Гуджрал. На встречах были обсуждены текущее состояние азербайджано-итальянских культурных связей и перспективы развития сотрудничества и расширения международного партнерства. Генеральный директор Международного центра высоко оценила проведение за короткий срок работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также шаги, предпринимаемые в деле восстановления культурного наследия. В ходе встречи была достигнута договоренность о работе азербайджанских специалистов в Международном центре по изучению, сохранению и реставрации культурных памятников. На встрече вице-мэра города Лима Фабиоло Моралеса с послом Азербайджана в Мексике и Перу Сеймуром Фаталиевым обсуждались возможности расширения культурных связей между двумя городами и реализация совместных проектов. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы организации культурных мероприятий между Лимой и Баку, а также укрепление обмена опытом между различными структурами. Посол Азербайджана предложил передать в дар традиционный азербайджанский ковер для зала древней культуры музея «Метрополитен» в Лиме. Целью данной инициативы, помимо обогащения культурной коллекции музея в Лиме, является дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Перу и Азербайджаном.

Азербайджанской диаспоре принадлежат большие заслуги в развитии культурных связей между Молдовой и Азербайджаном. Об этом заявил министр культуры Молдовы Кристиан Жардан на встрече с азербайджанской делегацией, находящейся с визитом в Кишинев по приглашению Конгресса азербайджанцев в Молдову. В ходе встречи стороны обсудили перспективы культурного сотрудничества, провели обмен мнениями и еще раз подтвердили обоюдное стремление к укреплению дружбы между двумя народами. Было подчеркнуто, что подобные встречи являются диалогом культур, возводящим мосты между народами. В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте при посольстве нашей страны в Республике Узбекистан состоялась презентация изданий, посвященных развитию литературно-культурных связей между двумя странами. В ходе мероприятия общественности были представлены альманах «Наши сердца бьются в унисон», антология «Литературный вечный мост», составленный известным публицистом, специальным корреспондентом газеты «Халк-газеты» по Туркестану Кулукенгерли, а также книги «Когда прошлое не забывается, оно становится историей» и «Сын двух народов» Фируддин Сафаров. Отмечалось, что представленные издания внесли важный вклад в расширение литературных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие взаимного творческого обмена.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: В Чарлишер прошел международный фестиваль танго «Эль Колор Эмбаку» и «Недели культуры Аргентины». В первый день фестиваля прошло мероприятие, посвященное национальному празднику Аргентины – Дню флага. Выступая на церемонии открытия, посол Аргентины в Азербайджане Мариан Хелес Белуши рассказала о фестивале и подчеркнула, что он способствует развитию культурных связей между двумя странами, расширению творческого обмена и укреплению дружеских отношений между народами. Всемирно известный маэстро танго, легендарный коллектив соло-танго-оркестра и «Ла Аргента Энсамбле» своим выступлением представили зрителям насыщенную музыкальную программу. В рамках фестиваля проводились концерты танго-оркестров, международные соревнования, мастер-классы, выступления исполнителей аргентинского фольклора, кинопоказы и различные другие культурные проекты. В Риме состоялся премьерный показ нового экранного произведения азербайджанского кинематографа, полнометражного художественного фильма «Тагиев. Нефть». В мероприятии приняли участие представители культурной общественности и кинообщества Италии, члены дипломатического корпуса, делегаты диаспоры, а также многочисленные любители искусства. Выступившие перед показом рассказали о богатом наследии выдающегося мецената и просветителя Гаджи Зейналабдина Тагиева, сыгравшего важную роль в экономической, общественной и культурной жизни Азербайджана в конце 19-го – начале 20-го веков, подчеркнули, что фильм имеет особое значение с точки зрения представления жизни и деятельности этой великой личности в международной аудитории. Лента, отражающая важные исторические и культурные процессы, происходившие в Баку и различных регионах Азербайджана в конце 19-го – начале 20-го веков, была встречена римскими зрителями с большим интересом. В Стамбуле с огромным успехом завершился 17-й международный оперный и балетный фестиваль. Его программа охватила широкий спектр музыкально-сценических жанров. Всего в рамках фестиваля состоялось 13 музыкальных вечеров и 22 спектакля, которые привлекли огромное внимание любителей театрального искусства. Два показа «Травиаты» с огромным успехом прошли на сцене культурного центра «Ататюрка» под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Главные партии в опере исполнили солисты Отечественного театра оперы и балета.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: В Римском культурном центре «Каза дель Джаза» прошел концерт «Голос Каспия. Азербайджанский джаз». На концерте выступили народный артист Анвер Садыков, заслуженный артист Эмиль Афросяп, а также Эльнур Гусенов и Асиль Теймурзаде. Прозвучали произведения, сочетающие интонации азербайджанской народной музыки с современными джазовыми импровизациями. В Софии представлена национальная кухня Азербайджана. В мероприятии, организованном по случаю Дня устойчивой гастрономии, приняли участие представители государственных структур Азербайджана и Болгарии, мэры городов, специалисты в сферах сельского хозяйства, туризма, охраны окружающей среды, гостеприимства и гастрономии, а также представители академического сообщества и медиа. Посол Азербайджана в Болгарии Эльмар Мамедов в своем выступлении отметил, что кулинарное наследие страны наглядно отражает философию баланса человека, культуры и природы. В рамках мероприятия гостям были представлены традиционные блюда и сладости азербайджанской кухни. В Азербайджане с 29 июня по 3 июля пройдет неделя тюркского мира, приуроченная к столетию первого тюркологического съезда. Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении столетнего юбилея первого тюркологического съезда от 22 октября 2025 года. Основным событием в рамках мероприятия станет Международный конгресс «Первый тюркологический съезд. Научное и культурное наследие. 100 лет». В нем примут участие 80 ученых-тюркологов из 20 стран, а также представители международных организаций. Участники посетят Агдам, Шушу и Ханкенди, где ознакомятся с историко-культурными памятниками Карабаха. В Кишинеу на сцене Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу состоялся музыкальный вечер «Любовь и море», посвященный памяти легенды мировой музыкальной культуры Муслима Магомаева. Мероприятие прошло под патронатом Конгресса азербайджанцев Молдовы и собрало свыше 1000 зрителей, а также представителей органов власти, дипломатического корпуса, культурного сообщества и нашей диаспоры. Произведения из репертуара маэстро в этот вечер исполнили представители молдавской оперной школы. В Баку прошел международный акварельный фестиваль «Волны Каспия-2026», который запомнился насыщенной программой и масштабным участием художников из разных стран. Основной целью фестиваля стали развитие акварельного искусства, расширение международного культурного сотрудничества и укрепление творческих связей между художниками. Фестиваль завершился с успехом, представив Баку как один из важных центров международного акварельного искусства. Участники фестиваля совершили творческую поездку в Губенский район, в Баку работали среди архитектурных памятников, передавая атмосферу старого города в акварельных работах.
0: Көңілдерден көңілдерге көрпе салған Бейнелхалк радио.

мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей страны. И сегодня расскажем вам о подземной бане 17 века и горе Бешбармак. Подземная баня – историко-архитектурный памятник начала 17 века, расположенная в Ичари-Шахер. Данное сооружение, относящееся к Ширван-Абширонской архитектурной школе, до 2015 года было единственным памятником на территории Ичари-Шахер, сохранившимся под землей. Именно по этой причине оно считается уникальным архитектурным комплексом с точки зрения функциональности. Своим архитектурным стилем, техникой строительства и элементами баня имеет большое сходство с баней Гаджибану, датированной 15 веком. В результате проведенных исследований было установлено, что памятник относится к началу 17 века. В настоящее время подземная баня функционирует как музейный комплекс. Здесь демонстрируются старинные предметы быта, в свое время использовавшиеся в бане, а также исторические экспонаты. На территории Сиазанского района в сторону побережья Каспия возвышается величественная гора, хранящая в себе тайны веков. Бешбармак – это не только скалистая вершина, но и священное место памяти, где древняя история встречается с природой. Территория, несущая на себе следы тысячелетий, привлекает внимание как редкий памятник природы и ценный образец культурного наследия. Вокруг горы Бешбармак расположен ряд важных исторических и культурных памятников, взятых под государственную охрану. Наличие здесь последней эпохи поздней бронзы и раннего железа святилища Хазарзенда, одного из древнейших мест паломничества, руин крепости раннего средневековья, а также следов караван-сарай 15-17 веков доказывает, что эта земля была точкой пересечения древних цивилизаций. 24 октября 2001 года, ввиду своей исторической значимости, параллельный оборонительный рубеж раннего средневековья гора Бешбармак в составе Каспийских береговых оборонных конструкций был включен в предварительный список материально-культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной защите. Гора Бешбармак, расположенная на 95-м километре автомобильной дороги Баку-Сиазань, является не только религиозно-духовным местом паломничества. Благодаря своему неповторимому природному ландшафту, отвесным скалам и панораме, открывающейся на бесконечные горизонты, она считается одним из самых удивительных памятников природы Азербайджана. Дующие с Каспия ветры и безмолвие скал создают здесь невероятную гармонию. Именно поэтому на протяжении веков Бешбармак был известен как священное место, куда держали путь как путешественники, так и паломники.